0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Ви.

0: That's right.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь

0: Витебск. Радио для тебя. На радио Витебск. Держи 5.
1: Всем привет! У микрофона Оля Богданова. И вот моя пятерка крутых треков «Лето 2026». И первая в списке – драйвовая дорожка от белорусских музыкантов и саунд-продюсеров Варзана, Руми и Капшуле. Ребята всегда готовят для нас хиты, заряжающие энергией на покорение вершин и достижение целей. И этот сезон не исключение.

Двигаемся дальше. Одной из самых запоминающихся новинок этого лета для меня стала новая версия хита Насти Кравченко. Мои любимые ромашки артистка спела вместе с победительницей «Фактор Бай Дети». Влада Табола добавила нежности и мелодичности этому треку. Мне версия очень понравилась. Напомню о ней и о ромашковом лете сегодня и вам.

Люблю хорошие ритмичные песни с добрым смыслом. И эта композиция просто выбрала меня, а я ее. Ну и просто мне очень нравится творчество Сергея Лазарева. У него выходят не только крутые треки на разрыв души, но и трогательные светлые песни. Всем нам особенно хочется добра и нежности. И все это есть в песне «Как дети». Я тебя...

Хороши образами. Так отличную песню в виде красочной мозаики с глубоким текстом и запоминающейся мелодией нам подарила елка. Это та самая композиция, под которую хочется бежать в наушниках, прыгать по лужам и жить эту жизнь в воображении, снимая невероятный клип. Что-то простое, легкое и понятное.

И лидером личного хит-парада лета 2026 для меня стала песня Нюши, в которой она напоминает «Время любить». Мы привыкли жить в ожидании, когда закончится рабочая неделя, когда наступит отпуск, но Нюша считает, что счастье редко приходит вместе с какой-то датой. Чаще всего оно прячется в самом обычном рабочем дне, в чашке кофе, в случайной улыбке и в любимой песне. Поэтому я предлагаю вспомнить классный момент прошедшего лета и найти момент в сегодняшнем дне, который захочется запомнить. И пусть хорошие треки сделают ваш день ярче.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Радио для тебя.
1: Hi, this is Madonna.
2: Радио Витебск. Радио нашего города. Витебск.

0: на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: про багатую культурну спадщину краю. Серед самых привабных мест для туристов – Сарія і Росіця. У Сарії знаходиться храм 18-го століття. Это одно из самых виразних неогатичних культових збудований у Білорусі. Узведено з червоної цегли, будувалося як католицький храм, у теперішній час передадено православній церкві. У Росіці туристи мкнуться побачити костюл Святої Троїці, побудований у ненормандському стилі у початку 20-го століття. Гэты будинок, який пережив множество переутворень, був і знову освечены у 2000 годе после реставрации. Верхняя Двинщина славится своими уникальными экспонатами и богатой историей, якая протягивает притягивать увагу доследчиков и туристов. Головной разыночкой освейского заказника является найбуйнейший остров Беларуси Ду, який до того ж находится на другим по величине в озере Беларуси Освейским. Добраться до острова можно только на лодце. У наш час он не заселенный, але калісьці тут размещалась вёска с говорочей назвой в остров. Площа этого уникального места складает 5 квадратных километров. Само озеро долгий час было плытким, и зараз оно не вельми глубокое, а средняя глубина 2,5-3 метра. У визит центра освейского заказника пропонуются водные круизы по Освейским в озере на катерах с наведыванием в острова. В остров является домом для множества птушек, включая орлана белохвоста, символа заказника и Верхнеодвинского района. Гэтый червонокнижный вид с размахом крылов до 2,5 метра силкуются рыбы и дробными живелами. Тут можно поназирать за журавлями, чаплями, качками и лебедями, а так само дикими живелами, оленями, лосями и козулями. На пешем маршруте можно сустреть янотоподобного собаку, лису и зайца. Плывучие островы уявляют собой фрагменты береговой линии, которые ветер и лед отрывают от основного берега. На протягу летнего сезона яны свободно плавают по озеру, створяючи дивное видовище. Освейский заказник пропонуя уникальную махчимость отримать осолоду от прыгажусти дикой природы, пройстися по экостежце и полюбоваться. И на этом я, Наталья Байнарович, с вами развитываюсь. Подорожничаем разом на Радио Витебск.
1: Пачу, погляди. Это моя земля.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

привет! У микрофона Татьяна Белоголовкина, и сегодня вспоминаем яркие хиты этого лета. Открывает мою пятерку дерзкий танцевальный трек от Мии Бойко. «Я экспонат, ты мой фанат». Эти строчки звучали из всех динамиков и породили множество мемных видеороликов в социальных сетях.

Порадовал этим летом и французский диджей Боб Синклер. В сотрудничестве с канадской певицей Кеш он превратил культовый хит 80-х «I Can't Wait» в современный танцевальный трек. Без преувеличения, песня стала одним из главных хитов этого лета.

Следующая композиция не отпускала нас все лето и, я думаю, не отпустит еще долго. Белорусский исполнитель Holy Flame покорил слушателей своей искренностью. «Тону» — душевная пронзительная композиция, под которую хочется смотреть на закат и вспоминать о главном.

Основательно подготовился к этому лету и шотландский диджей Келвин Харрис. Вместе с невероятной Джази он создал настоящий гимн танцполов по всему миру – Satisfy. Легкие ритмы, яркие партии пианино и проникновенный вокал – все было сделано для того, чтобы влюбить в себя миллионы слушателей.

0: Ну и на вершине нынешнего летнего музыкального Олимпа исполнитель, который, как мне кажется, даже не спит, потому что некогда. Конечно, написать кучу хитов, разорвать своим выступлением всевозможные площадки и еще и с фанатами в соцсетях поболтать. Так может только Ваня Дмитриенко. Выбрать какой-то один понравившийся трек невероятно сложно. Ваня и его команда штампуют их как машинка. Пусть будет недоступно всем ярких эмоций.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Витебске 8 часов. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Это слушает весь мир.

0: папа.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Выгода с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 018-378-5040.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай»

0: объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай, дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: радио Витебска. Держи 5.
1: Всем привет, здесь Воронцова со списком своих самых-самых летних-прилетних треков 2026 года. Ничто так не будоражит приятные воспоминания, как запах и музыка. И если с первым у радио, пока еще есть проблемы, то музыки у нас хоть отбавляй. Начинаю свой рейтинг с проекта «Саян». Вот кто-кто, а они уж дали прикурить во всех социальных сетях и не только. Трек «Мальборо», «Минздрав»,

Девушка с приятной внешностью и необычным кукольным голосом в один момент превращается в настоящую фурию. Лера Василевская, она же Беовульф, прочно и надолго закрепилась на нашей волне. А в моем личном топ-5 летних хитов ее «Феникс»

По моей подборке можно подумать, что Воронцова пересмотрела ТикТок. Но что можно поделать с тем, что нынче песни становятся популярными в соцсетях, а уже потом выходят в открытое плавание по радиоволнам? Исключение составляет Тедди Свимс, музыкант, который известен в узких кругах, но абсолютно узнаваем по голосу. Его мистер Know It All в пятерке лучших образца лета 2020.

Любовь со следующим певцом у меня случилась как раз-таки этим летом. До этого Акмали я считала исполнителем одной песни, и то, которая принадлежит не ему. Но спасибо нашему любимому славянскому базару, который пригласил его выступить у нас в городе. А любовная в исполнении Акмали уже покорила наших слушателей на волне радио «Витебск».

и поехали финалить музыкальное лето 2026 ярким, аутентичным, с легким налетом жаркого солнца, морского песка и ночных вечеринок на побережье. По мнению модных миллениалов, эта тема стала номером один. А кто я такая, чтобы спорить? Всем турецкого драйва и ярких воспоминаний.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебск. Слушай свое.
1: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
2: Заходи без причин.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9. Доступный суперфуд. Белорусского производства. Идеально для жарки, для заправки салатов.
3: Полезно познакомиться. Рапсовое масло.
4: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любом.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-20 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Везде и всегда это слушает весь мир.

0: на Радио Витебск.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Радио для тебя.

0: радио Витебска. Держи 5.
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало. Всем привет от Влада Кузьмина. Отшумели летние дожди и календарь перевернули. Все, вроде все, что хотел, спел для вас. Осень наступила, и уже некоторые успели соскучиться по лету. Не скучайте. Для вас на радио Витебск от меня подборка из 5 лучших треков лета, сугубо по моему мнению, конечно. Сразу прослушаем один из них.

Да, это были Филатов и Кэрос вместе с Деннисом Фёрстом. Ну, а название работы — Sweet Summer Nights. Ох уж эти летние ночи. Что предложу далее? Релакс и чил. Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди выпустили Мичика и не прогадали.

Как же в подборке и без трека на русском языке? Естественно, никак не обойтись. Это будет не Шаде. Успокойтесь. Holiday Boy и его трек «Loca La Vida» убедил взять именно его.

Не будь я фанатом прекрасной игры под названием «Футбол», все равно бы взял этот главный трек лета в подборку. Гимн чемпионата мира 2026 года от Шакиры и Бёрна Бой. У вас в динамиках.

И вот мы подошли к последней композиции. Да, возможно, она не такая вирусная, как некоторые летние треки, которые ты слышал из каждого утюга. Тем не менее, она очень приятна и драйвова. Давай прочувствуем это вместе. Проект Ive с треком Meet Me in the Dark. Все, покидаю студию и отключаю микрофон. Услышимся на волне, всех обнял, всем пока.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Беларусь и Вьетнам расширяют сотрудничество в сфере безопасности. Детали госсекретарь Совбеза обсудил с заместителем министра общественной безопасности Социалистической Республики. Об этом сообщил канал ОНТ. Александр Вольфович отметил, обсужден широкий спектр вопросов, дана оценка современным вызовам, угрозам, миграционной повестке, киберугрозам, торговле людьми, распространению оружия. Также рассмотрены аспекты обучения наших представителей в высших учебных заведениях Вьетнама. В Минске прошли консультации совместной рабочей группы по противодействию актуальным угрозам. Подписан протокол, закрепляющий договоренности. В Беларуси у озимого рапса уже появились первые всходы. Сев в нынешнем году начался несколько раньше, чем в прошлом. Об этом отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. По последним данным, на многих наблюдательных участках началось образование листов. Условия для роста и развития озимого рапса улучшили прошедшие дожди. При этом из-за неравномерного распределения осадков во многих районах на юго-западе и местами в восточной части страны верхний слой по-прежнему слабо увлажнен или сухой. Об этом сообщили в Белгидромете. По прогнозам агрометеорологов, в ближайшие дни ожидаемые дожди должны пополнить запасы влаги в почве и улучшить агрометеорологические условия для дальнейшего развития озимого рапса. Условия для обработки почвы и сева озимых зерновых культур будут складываться вполне благоприятно. Минсельхозпрод продолжает осеннюю кампанию по вакцинации диких животных от беженства. Специальные приманки разбрасывают самолетов над лесными угодьями Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей. В зону обработки не попадают населенные пункты и водоемы. Сама приманка выглядит как небольшой брикет серого или темно-коричневого цвета весом до 25 граммов и состоит из говяжьего жира и рыбной муки. Внутри брикета спрятана капсула с вакциной. В пресс-службе ведомства напомнили, категорически запрещено брать приманки в руки, давать их домашним питомцам или допускать контакт детей с брикетами. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 15-20. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Введение лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.

0: радио, которое слушает.
1: Я в моменте и пролетел который день, я не заметил на своих двух, и мне навстречу только ветер.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. По итогам первых суток проверки боеготовности глава МВД дал высокую оценку действиям личного состава 7-й отдельной специальной милицейской бригады. Спасатели ликвидировали последствия непогоды. В Витебской области оказывали помощь 6 раз. В эти минуты прямую телефонную линию проводит председатель Витебского городского исполнительного комитета Алексей Михайлович Героев. Отвечает на звонки до полудня по номеру 43-62-63. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио Витебск.

0: реклама.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.

0: М-потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай!
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные рамёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
5: На радио Витебск. Держи 5.
6: Лето красное пропело, оглянуться не успела, ну и дальше по тексту. Уверена, не только мне эти строчки всегда лезут в голову в сентябре. Но, несмотря на то, что осенняя хандра подбирается все ближе, теплые летние дни принесли нам не только крутые воспоминания, но еще и огромное количество крутой музыки. Ловите топ-5 летних треков от Гордеевой и вспоминайте свои планы, которые были на старте лета вместе с Gayazov's Brothers.
7: Моя

Если планы все же были более романтичными, то трек от Мизма — это то, что нужно обязательно закинуть в плейлист, потому что в нем собрано все. Тот самый летний вайб и ощущение, что ты едешь в кабриолете по серпантину за руку со второй половины.

немного разрядили обстановку и порелаксировали, а теперь пора собраться и давить на газ, чтобы двигать вперед к своим целям, ведь, как поет нам Зиверт, везет тому, кто везет. Yeah.

кажется, если соблюдать все то, что мы только что услышали, то вполне возможно, что следующий отпуск мы проведем с вами где-то далеко, на островах, например, на Ибице. Желательно вместе с Майком Познером и Дэвидом Геттой.

0: Очевидно, что с возрастом запросы растут, поэтому на финал предлагаю повспоминать моменты из детства, которых хватало, чтобы улыбаться, мечтать покорить мир и наслаждаться тем, что есть. Ведь, как оказывается, чтобы быть счастливыми, причины не нужны. А как замечать мелочи, которые могут вернуть тот настрой, расскажет Мэри Гу в песне «Настоящие».
1: Помнишь,

0: Тесла Вэл, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Спасатели ликвидировали последствия непогоды. В Витебской области оказывали помощь 6 раз. По 2 раза в Оршанском и Витебском районах, по 1 в Докшицком и Чашникском. В результате падения деревьев поврежден легковой автомобиль в Докшицком районе. Об этом сообщила газета «Витьбичи». По оперативным данным, пострадавших нет. Спасатели ведут мониторинг обстановки. В выходные госавтоинспекция уделяет максимум внимания предупреждению ДТП с тяжкими последствиями. Наряды ДПС отрабатывают автодороги республиканского и местного значения с целью пресечения грубых нарушений правил как водителями, так и пешеходами, велосипедистами и пользователями средств персональной мобильности, особенно в вечернее и ночное время. На особом контроле мотоциклисты, а также уязвимые участники дорожного движения. В ГАИ отметили то, что в выходные прогнозируются нестабильные погодные условия, водителям следует выбирать безопасную скорость движения, отказаться от опасных маневров, не отвлекаться от управления, обеспечить безопасную перевозку пассажиров, особенно детей. В Беларуси настало время праздника белорусской письменности. Он напоминает литераторам и читателям о миссии человека пишущего, о гуманитарных традициях, связи поколений, а также позволяет регионам чувствовать себя включенными в общий культурный контекст. Каждый год в городе, принимающем праздник, вспоминают видных писателей, поэтов, уроженцев края, проводится республиканская научно-практическая конференция, по итогам которой выходит сборник, посвященный культуре и истории региона. В этом году 33-й день белорусской письменности принимает Костюковичи, край с богатым историческим и культурным наследием. Издательский дом «Беларусь» сегодня сообщил, организаторы подготовили 5 многоформатных тематических зон. Смысловым центром станет фестиваль книги и прессы. Особое внимание уделено юбилеям белорусских классиков Кондрата Крапивы, Ивана Шемякина, Максима Богдановича и Ивана Миллера. Особый акцент сделан на писателях, уроженцах Костюковического района.
1: В мире.
2: В Цюрихе объявили лауреатов Шнобелевской премии. В биомеханике награду получили исследователи из Оксфордского университета и из Технологического института Флориды. Они пытались дать поцелую строгое научное определение, проследить его эволюционную историю. Так, исследователи определили поцелуй как контакт рта с ртом между представителями одного вида, сопровождающийся движением губ или ртового аппарата, но без передачи пищи. Они предположили, что поцелуи могли возникнуть у общего предка человекообразных обезьян около 20 миллионов лет назад. Авторы также допустили, что могли целоваться и неандертальцы. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по региону 15-20 градусов выше нуля. В Витебске днем до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск. Утро твоего города».
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. И ты.

0: Реклама. Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают, опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь. Мне холодно.

0: Приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Этой осенью на Prime Video выйдет первая сериальная адаптация романа Кэрри Стивена Кинга. А на MGM Plus продолжится сериал «Институт» по другой книге короля ужасов. Точная дата премьеры второго сезона «Института» пока неизвестна, но зато портал Screen Rant представил зрителям возможность увидеть несколько новых кадров из него. В центре сюжета фантастического триллера необычный мальчик Люк Эллис. Он был похищен в таинственный институт. Здесь изучают детей со сверхъестественными способностями, которыми обладает и Люк. Мальчик не хочет оставаться в стенах зловещего места и задумывает побег. В актерском составе сериала Джо Фриман, Мэри Луис Паркер, Джулиан Ричингс, Роберт Джой, а также Бен Барнс, игравшие в сериалах «Тень и кость», «Каратель» и «Мир Дикого Запада». Первый сезон «Института» основан на романе Стивена Кинга, но у книги нет продолжения, поэтому в основу второго сезона легли оригинальные идеи.
1: За кадром.
0: Стриминг Netflix представил первый трейлер криминального триллера «Уна Бомбер». Премьера на платформе уже определена, релиз намечен на 25 сентября. Главные роли в фильме исполнили Рассел Кроу, Шейлин Вудли и Джейкоб Тремблей. История, основанная на реальных событиях, рассказывает о превращении Теда Качинского из одаренного гарвардского студента в беспощадного и неумолимого террориста «Уна Бомбера». Сложное и трагическое прошлое Теда, в которое входили опасные психологические эксперименты, всплывает наружу, пока его поиск занимаются агенты ФБР, чтобы показать ужасающие последствия амбиций и одиночества.
1: Длинный дубль.
0: Компания «Вольга» сообщила о начале работы над комедией «Следствие ведут». В центре сюжета – легенда true crime Леонид Каневский. Он давно перестал разделять жизнь и работу. Любой пустяк для него превращается в повод для нового расследования. Чтобы спасти мужа от профдеформации, жена увозит его на отдых в тихую деревню. Делает она это с тем условием, что никаких расследований в деревне не будет. Но уже в первый день к Леониду Семеновичу обращается деревенская девочка Оля, у которой пропала собачка-жучка. Каневский неохотно соглашается одним глазком взглянуть на дело, которое быстро превращается в самое большое и запутанное расследование в его карьере. Жену Леонида Семеновича играет Любовь Германова, Олю играет Алиса Руденко, которая снималась в фильмах «Царевна лягушка» и «Доктор Гав». Выход комедии в прокат намечен на август следующего года. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора. Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
3: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Настроение выходного дня.

0: Реклама.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные рамёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на Радио Витебск.

0: на радио Витебск. Держи 5.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели, на нашей любимой волне радио Витебск. Прямо сейчас в эфире состоятся пару минуток моей славы, а точнее тех, кто этим летом мне запомнился в музыкальном плане больше всего. Я, Наташа Баталко, с радостью поделюсь своими любимчиками в этой рубрике «Держи 5» и ненадолго предлагаю вернуть то самое лето. Обещаю, что всем будет жарко. И начнем мы наш разогрев зажигательной новинки под названием «Whisper» от Джоэла Кори. Под нее не только хочется потанцевать, но и можно закричать «Ай-яй-яй-яй-яй».

Я думаю, все сейчас немножечко подразмялись, и это хорошо, ведь все мы знаем, что движение – это жизнь. Да и ни для кого не секрет, что именно во время движения мы с вами тратим калории. Так что от музыки точно одни плюсы. Продолжаем заряжаться летом, и в наш эфир «Радио Витебск» с удовольствием приглашаем музыкальный проект под названием «Анотор» в компании с 54 Ultra и слушаем их лайтовый сингл под названием «Talk to You».

Наша рубрика «Держи 5» продолжается, а значит, здесь и сейчас мы продолжим движение по горячим летним хитам этого года. Меня в эту прекрасную пору года приятно удивила настоящая львица и красотка Дженнифер Лопес, которая, кстати, не только родилась летом в июле, но и вместе с известным бразильским диджеем Алоком создала хит под названием «Everything's Fine». Трек получился очень приятный, да и сама певица звучит здесь как-то по-особенному. Так что давайте слушать вместе.

Все мы знаем, что лето – это маленькая жизнь, и, к сожалению, эта пора года пролетает очень быстро. Но именно благодаря летним хитам мы можем ненадолго окунуться в те самые солнечные и теплые деньки, и сейчас это продолжим делать на волне радио Витебск вместе с Бауса и их треком «Magnetic».

Под хорошую музыку время пролетает незаметно, и вот мы добрались с вами до финала рубрики «Держи 5». А значит, я буду с вами уже прощаться. И напоследок скажу только одно. Очередное лето ждет нас впереди, так что выше нос. Пусть все ваши самые заветные мечты и желания исполняются не в какую-то определенную пору года и дату, а в любой желаемый день вашей прекрасной жизни. И на тему той самой мечты мы послушаем горячий хит лета под названием «Fever Dream» от Алекса Уоррена.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Военнослужащие военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны прибыли на российский полигон «Шулук». В Минобороны сообщили о скором старте второго этапа оперативно-тактического учения. Личный состав уже разместился в полевом лагере. В ближайшие дни военнослужащим предстоит принять технику, подготовить ее к боевому применению и дать зачет на допуск к стрельбе. Белорусские военнослужащие в ходе учения повысят уровень слаженности подразделения, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев. К 30-летию «Дожинок» издательство Белорусского телеграфного агентства выпустило книгу «Летопись возрождения белорусской деревни». Издание показывает, что становление суверенной Беларуси и укрепление ее независимости происходили в неразрывном единстве с развитием агропромкомплекса. Модернизация деревни и продовольственная безопасность стали надежным фундаментом для страны, дав мощный импульс машиностроению, науке и социальной сфере. Презентация книги состоится сегодня, в День белорусской письменности, в Костюковичах. Вручение национальной литературной премии – одно из самых значимых и долгожданных событий на Дне белорусской письменности. В списке финалистов фамилии пяти представителей Витебского областного отделения Союза писателей Беларуси. Это Ольга Русилка, Виктор Улютенко, Николай Хохлов, Галина и Сергей Трофимовы. В Костюковичах литераторы и витебщины представляют свои книги. Также запланировано чтение произведений. Лепель празднует 587-й день рождения. Город отметит его с размахом. Запланированы концерты, выставки и активности для всей семьи, спортивные состязания и награждения. Как сообщает газета «Витебские вести», празднование стартовало по улице Днуколова. К площади Свободы прошла колонна лепельчан. Поздравить любимый город с юбилеем собрались представители власти и почетные гости, сотрудники трудовых коллективов, учащиеся и спортсмены. В Цюрихе объявили лауреатов Шнобелевской премии. Награду по экономике получили представители Калифорнийского университета в Беркли. В серии семи экспериментов ученые проверяли связь между социальным положением и неэтичным поведением. В частности, водители более дорогих автомобилей чаще подрезали другие машины и не уступали дорогу пешеходам. В другом эксперименте участникам разрешали взять конфеты из банки, объяснив, что оставшиеся сладости отдадут детям. Люди, относившие себя к более высокому социальному классу, в среднем брали больше конфет. Авторы связали полученные результаты, в том числе с более положительным отношением к жадности. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по региону 15-20 градусов. В Витебске днем до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: отопительного древа 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Всем привет, это Holy Flame. Давайте вместе послушаем мой новый трек на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этой минуте. Президент Беларуси поздравил участников и гостей Дня белорусской письменности с этим традиционным осенним праздником самобытной национальной культуры, богатого духовного наследия. В поздравительном адресе Александр Лукашенко отметил, что такие встречи мастеров, печатников и любителей художественного слова являются неизменным источником мудрости предков, живого диалога между людьми и средством формирования в обществе общечеловеческих ценностей. Президент отметил, что в этом году гостей праздника принимает гостеприимный Костюковичский район. Край шумливых баров и древних храмов, родина выдающихся белорусских классиков Аркадия Кулешова и Ивана Чигринова. Президент пожелал участникам и гостям Дня белорусской письменности крепкого здоровья, интересных встреч, неисчерпаемого творческого вдохновения и благополучия. Особенностью этого года станет павильон редкой книги, в котором можно будет увидеть уникальные издания со всей страны, редкие старопечатные издания, факсимили, миниатюрные книги, а также кабинет писателя, где будут представлены рукописи, личные вещи, редкие фотографии, архивные документы писателей. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале белтелерадиокомпании news.by.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги в Насенне покупай.
2: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

«Держи 5». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Александр Назаренко и проект «Держи 5» на Радио Витебск. Сегодня мы делимся с вами своим личным хит-парадом песен, которые появились этим летом. Собираем, так сказать, осенний музыкальный урожай. Итак, моя пятерка ударников этого лета. Пятое место. Эта песня звучала летом практически из каждого утюга, из каждой Bluetooth-колонки. Да что там колонки? Эта песня даже немножечко всех достала.

и мои фавориты. Тут, как пелось в старой песне, стоять на месте стоять. Этим летом меня порадовала песня коллектива Ума Турман под названием «Не стой, танцуй», чего я вам и желаю под радио Витебск. Это был проект «Держи 5», я Александр Назаренко, пока.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Беларусь отмечает в Косяковичах День белорусской письменности. Впервые в истории праздника открыт музей редкой книги. Он разместился напротив главной сцены. В эпицентре праздника сообщает издательский дом «Беларусь сегодня». Музей занял больше 300 квадратных метров в специально выстроенном павильоне на центральной площади. Здесь для гостей фестиваля собрали раритеты книгопечатания со всей страны, начиная от Брестской Библии, старопечатных старославянских книг, заканчивая раритетами, которые хранятся в библиотеках по всей республике. Как сообщила газета «Видвичи», представлены в том числе редкие краеведческие издания из коллекции Витебской областной библиотеки и 7 раритетов из собрания церковно-археологического кабинета Витебской духовной семинарии. Кроме этого, отдельно представлены личные вещи и произведения Янки Сипаковой из коллекции Аршанской библиотеки. Большую экспозицию привезли Национальная библиотека Беларуси, библиотека главы государства и другие музеи, связанные с литературой. Музей стал точкой, которая собирает людей в одном месте. Выставка президентской библиотеки называется «Тишина – это голос книги». Ее посвятили Дню белорусской письменности, Году белорусской женщины и 85-летию начала Великой Отечественной войны. В зоне кабинет писателя представлены рукописи, личные вещи, редкие фотографии, архивные документы белорусских мастеров слова. В Шумилино прошел общественно-политический республиканский марафон «17 граней единства», приуроченный ко Дню народного единства. Об этом сообщила газета «Герой працы». Главной локацией стал Шумилинский районный центр культуры, где прошла диалоговая площадка, объединившая представителей общественных организаций, трудовых коллективов, молодежь. Спикеры вместе с участниками рассуждали над тем, что такое единство и в чем его сила. Говорили об исторических моментах, когда единство приводило к победе, искали ответ на вопрос, с чего начинается единство. Программа марафона «17 граней единства», который проходит по стране, объединяет различные форматы от спортивных и семейных мероприятий до дискуссионных площадок и культурных программ, создавая возможности для общения и совместного отдыха жителей регионов. Торжество, посвященное Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, состоялось в концертном зале «Витебск». Об этом сообщила газета «Витебские вести». Обращаясь к участникам торжества, Александр Рогожник, председатель Витебского облсполкома, отметил, что от надежного обеспечения газом населения, промышленности, энергетиков зависит общий итог работы. Также глава региона подчеркнул стабильную работу и высокие достижения сельскохозяйственного филиала. В этом году он подставил области плечо в обеспечении ремонта техники, подготовки ее к полевым работам, за что Александр Рогожник выразил большую благодарность. Губернатор вручил почетную грамоту облсполкома электрогазосварщику Александру Плеснову, благодарность председателю облсполкома, заместителю генерального директора по экономике Витебского облгаза Андрею Лопатскому. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск». Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по региону 15-20 градусов, в Витебске днем до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь

0: Реклама.
1: Витебск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Министр образования рассказал подробности о том, как развивается система школьного питания. Комитет госконтроля Витебской области проводит мониторинг обстановки в области работы с претензиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В Беларуси начался сезон охоты на рябчика и серую куропатку. Подробности в начале следующего часа.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора.
3: Без аванса, без хлопот, полный газ только берем.
4: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
0: День на радио Витебск.

0: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебск. Держи 5.
1: Всем привет! У микрофона Даша Потехина. И какой бы ни была погода в ваших краях, мой привет однозначно будет солнечным. Ну, потому что у меня такое настроение, как и у всех моих коллег, с которыми мы сегодня проматываем лучшие мгновения прошедшего лета под самые крутые треки этого любимого сезона. Здесь сразу вспоминаются школьные сочинения на тему «Как я провел лето». Но не пугайтесь, рассказывать об этом я точно не буду. Просто представлю вам пятерку своих фаворитов. И открывает мой топ любимых летних хитов группа «Добро». Вот только сейчас до меня дошло, что название композиции появилось-то неспроста. Один из участников, Ваня Засеткевич, этим летом женился. А все мы знаем, что молодожены по обычаю бьют посуду на щит.

Классные парни эти братья Засидкевичи, и песни у них тоже отличные. Но оказывается, в Германии у них есть конкуренты. Братья Лукас и Феликс Хайн. Они представляют проект «Фестбой». Молодые, дерзкие и талантливые. С 21 года они успели настрогать кучу мировых хитов, а этим летом запустили в чарты симпатичную тему «Music Sounds».

Открытием этого года и, в частности, лета 2026 для меня стала певица Тассо. Зовут девушку Анастасия Сисаури. Она из Грузии, ей всего 22, и ее голос удивительно похож на голос Кэти Топурия. Вот оценка.

прям очень-очень приятная солнечная вещица, которая завирусилась в моей голове этим летом. Но такого эффекта, как горячий хит «Moving to the Sun», она все же не достигла. Этот топчик от компашки Hugel и Mile Angel и Ultra Nate творит что-то невероятное.

Лето – это не только маленькая жизнь, но и большое счастье. За исключением, конечно, тех двух недель, когда отключают горячую воду. И впереди у нас с вами еще много-много солнечных дней и знойных ночей. А пока будем в режиме ожидания июня 27-го согреваться хитами прошедшего лета. И пусть даже не все они про море, пляжи и красивый загар. Они просто классные. И наш белорус Холли Флейм это сейчас докажет. А я скажу спасибо ему за песню и лету за воспоминания и крутые треки. Всем отличного настроения и до скорого!

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Министр образования Беларуси рассказал подробности о том, как развивается система школьного питания. Андрей Иванец в эфире телеканала «Беларусь-1» указал на то, что вопрос школьного питания достаточно длительное время находился в фокусе внимания президента. Совместно с правительством министерство к началу нового учебного года провело большую работу по корректировке системы. В первую очередь она касается тех ребят, которые получают одноразовое питание, то есть их время пребывания в школе не превышает 8 часов. Ведомства постарались сделать так, чтобы их питание было максимально приближено к домашнему, но при этом соблюдались правила детской диететики, подчеркнул министр. Необходима и доступность буфетов, разнообразие продуктов, которые могут продаваться в школьных буфетах исключительно в соответствии с правилами детского питания, стало значительно больше. Началась работа по сбору информации, насколько данная доработка эффективна, резюмировал министр.
0: Новости региона.
1: Комитет госконтроля Витебской области проводит мониторинг обстановки в области работы с претензиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается, что нарекания на работу службы 115 связаны с несвоевременным реагированием на обращения, а также с низким качеством устранения претензий. В ряде случаев это связано с неверным определением специалистами ответственных исполнителей. В результате заявка передается от одного исполнителя к другому, а вопрос не решается. Также в Комитете госконтроля отметили сокращение за первое полугодие на 17% заявок исполнителей, выполняющихся с нарушением срока. Однако их количество все же остается значительным.
0: В Беларуси.
1: В стране начался сезон охоты на рябчика и серую куропатку. В Госинспекции охраны животного и растительного мира Витебской области сообщили, охотиться можно без ограничений по полу и возрасту птиц, но только в светлое время суток. В качестве разрешенного способа охоты является ружейный с подхода, из засады, безружейный с использованием ловчих птиц. В Госинспекции особо подчеркнули, орудия и способы охоты на охотничьих животных и не соответствующие правилам охоты являются строго запрещенными. Сезон продлится до 13 декабря.
0: В мире.
1: В Цюрихе объявили лауреатов Шнобелевской премии. Награду по химии получила международная группа ученых из Индии, США, Японии, Канады и Франции. Они исследовали диплоптера пунктата, одного из немногих видов живородящих тараканов. Самки вырабатывают жидкость, которой питаются развивающиеся внутри них эмбрионы. Она образует белковые кристаллы, содержащие белки, жиры и сахара. По расчетам исследователей, один такой кристалл содержит более чем втрое больше энергии на единицу массы, чем такое же количество коровьего молока. И это все новости. К этому часу партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону 15-19 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облсфилармония. МТС 727-95-46.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Моя жизнь, мой вайп, сторис, инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
5: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно покинуть задымленное помещение?
4: Весело и в припрыску. Пригнувшись, прикрыв рот и нос влажной тканью.
5: Правильно! Пригнувшись, прикрыв рот и нос влажной тканью.
4: Узнай больше о безопасности на 112.by.
5: Проведи время с пользой!
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай свое.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси поздравил участников и гостей областного фестиваля ярмарки «Дожинки» в агрогородке Жемчужины и Барановичского района. В Костюковичах торжественно открылся 33-й день белорусской письменности. В Цюрихе объявили лауреата Шнобелевской премии по медицине. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: На радио Витебск. Держи 5.
1: Вот и лето прошло, ну и хорошо. Впереди еще 3 сезона, и каждый будет по-своему замечательным. Ну а сейчас предлагаю тебе в течение 5 минут сделать анпакинг лета 2026. Напоминаю, что подборка будет максимально субъективной. И если мы с вами в чем-то совпадем, и вы тоже скажете точно, это про меня, будет супер. На одной волне с вами Настя Дроздова. Отправляю приветы и первую летнюю композицию. Поскольку старт сезона выдался прохладным, песня будет соответствующей.

Жуковой, между прочим, целый альбом вышел, если вдруг кто не в курсе. Да и лето стало повеселей. Погода улучшилась, город начал готовиться к музыкальному фестивалю, а когда речь заходит о веселье и праздниках, всегда обязательно появляются кто? Болгары. За них отдувается Дара и ее танцевалка Бангаранга.

На этом фесты не кончаются. Был еще один, на котором Лирик запремьерил работу под названием «Аутентичная». Каждая девушка мечтает услышать такие слова, независимо от сезона. Давайте организуем!

После этой увлекательной гонки возникла небольшая пауза, которую каждый наполняет чем хочет. Кто-то покупался и позагорал, кто-то книги читал, ну а кто-то работал на дачах. И, кстати, вы обратили внимание на то, как соблазнительно выглядят люди на грядках? Если нет, то понаблюдайте за дачниками под Джейсона Дерула.

это все хихоньки-хахоньки, конечно, а если серьезно, лето 2026 и правда выдалось классным. Надеюсь, каждый заполнил этот сундук воспоминаний до краев. Осталось добавить последний штрих. Оригинальничать не буду и предложу вам в финале послушать песню «Лето» от Джонни и Федука, под которую можно смело прокрутить свой кинофильм в голове. Мешать не буду, только пожелаю такой же запоминающейся осени. У микрофона была Дроздова. Всем пока!

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси поздравил участников и гостей областного фестиваля ярмарки «Дажинки-2026» в агрогородке Жемчужины Барановичского района. Александр Лукашенко направил поздравления с главным праздником хлеборобов, отметив, что из года в год Брестская земля удивляет щедростью хлебной нивы. А главное богатство региона – это трудолюбивые, целеустремленные люди, которые искренне любят родной край, умеют работать и всегда нацелены на максимальный результат. Полешуки первыми в стране завершили жатву с солидным весом областного каравая свыше 1,5 миллиона тонн. Президент выразил благодарность механизаторам, агрономам, водителям, комбайнерам, а также руководителям всех уровней, которые сплоченной командой достойно финишировали в такой непростой, но очень важной для страны кампании. Слова особой признательности глава государства направил экипажам, для которых уборочная эстрада стала делом семейным, в их составе почти треть представительниц прекрасного пола, ударным трудом отметивших год белорусской женщины. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия сообщили, что аграрии практически завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Остались порядка 13 тысяч гектаров гречихи, чуть более 1000 гектаров просы и отдельные участки, где растут люпины, другие высокобелковые культуры, которые чуть дольше созревают в силу биологических особенностей. Останется на зерно убрать только кукурузу, порядка 390 тысяч гектаров. Начальник главного управления растениеводства Николай Лешек сообщил, что планируется заготовить около 2,3 миллиона тонн зерна. Также продолжается уборка льна на 52% площадей, или на 300 уже поднято, ее вывозят с полей. Дождливая погода немного сдерживает работу. Однако планируется, что работа будет активизирована и завершена, как требует технический регламент, до 25 сентября. Этот период наиболее благоприятный для вылежки тресты и ее заготовки, чтобы получить продукцию наиболее высокого качества, добавил Николай Лешек. В Костюковичах торжественно открылся 33-й день белорусской письменности. Гостей фестиваля приветствовал заместитель премьер-министра республики Наталья Питкевич. Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облсполкома, отметил, что этот республиканский праздник призван объединить белорусов, показать связь поколения со словом. Продолжилась церемония открытия праздничным концертом «Родная мова», «Мова счастливых людей», в котором задействовано около 600 артистов. Его главным художественным образом стал образ женщины, хранительницы семейного очага, матери и учителя. Вечером для всех гостей состоится праздничный гала-концерт, сообщила газета «Витебские вести».
1: В мире.
2: В Цюрихе объявили лауреатов Шнобелевской премии. Премию по медицине посмертно присудили японскому отоларингологу из медицинского университета Вакаяма за работу 1977 года. Он измерял скорость и объем воздуха при разных способах очищения носа, а также давление, возникающее при этом в слуховом проходе. Целью было выяснить, как сделать процесс сморкания наиболее эффективным. Один из выводов работы – лучше делать достаточно сильный и продолжительный выдох, а не несколько коротких. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра днем по региону 15-19 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Привет, Витебск. Это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Федерация профсоюзов Беларуси вручит 6 мини-тракторов лучшим аграриям регионов страны. В поставках завершается реконструкция котельной, которая сэкономит бюджету средства. В Цюрихе объявили лауреатов Шнобелевской премии по биологии. Подробности в начале следующего часа.

0: Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-74-22.
1: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облсилармония. МТС 727-95-46.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: Час по-русски на радио Витебск.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск». Час по-русски.
3: Привет, Витебск. Это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся. На радио «Витебск».
4: В космосе летай.

0: Хитина. Держи пять.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели, на нашей любимой волне «Радио Витебск». Прямо сейчас в эфире состоятся пару минуток моей славы, а точнее тех, кто этим летом мне запомнился в музыкальном плане больше всего. Я, Наташа Баталко, с радостью поделюсь своими любимчиками в этой рубрике «Держи 5» и ненадолго предлагаю вернуть то самое лето. Обещаю, что всем будет жарко. И начнем мы наш разогрев зажигательной новинки под названием «Whisper» от Джоэла Кори. Под нее не только хочется потанцевать, но и можно закричать «Ай-яй-яй-яй-яй».

Я думаю, все сейчас немножечко подразмялись, и это хорошо, ведь все мы знаем, что движение – это жизнь. Да и ни для кого не секрет, что именно во время движения мы с вами тратим калории. Так что от музыки точно одни плюсы. Продолжаем заряжаться летом, и в наш эфир «Радио Витебск» с удовольствием приглашаем музыкальный проект под названием «Анотор» в компании с 54 Ultra и слушаем их лайтовый сингл под названием «Talk to You».

Наша рубрика «Держи 5» продолжается, а значит, здесь и сейчас мы продолжим движение по горячим летним хитам этого года. Меня в эту прекрасную пору года приятно удивила настоящая львица и красотка Дженнифер Лопес, которая, кстати, не только родилась летом в июле, но и вместе с известным бразильским диджеем Алоком создала хит под названием «Everything's Fine». Трек получился очень приятный, да и сама певица звучит здесь как-то по-особенному. Так что давайте слушать вместе.

Все мы знаем, что лето – это маленькая жизнь, и, к сожалению, эта пора года пролетает очень быстро. Но именно благодаря летним хитам мы можем ненадолго окунуться в те самые солнечные и теплые деньки, и сейчас это продолжим делать на волне Радио Витебск вместе с Бауса и их треком «Magnetic».

Под хорошую музыку время пролетает незаметно, и вот мы добрались с вами до финала рубрики «Держи 5». А значит, я буду с вами уже прощаться. И напоследок скажу только одно. Очередное лето ждет нас впереди, так что выше нос. Пусть все ваши самые заветные мечты и желания исполняются не в какую-то определенную пору года и дату, а в любой желаемый день вашей прекрасной жизни. И на тему той самой мечты мы послушаем горячий хит лета под названием «Fever Dream» от Алекса Уоррена.

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Во время проверки боевой готовности внутренних войск МВД, инициированной президентом, продолжаются мобилизационные мероприятия. Первый день занятий военнообязанные отработали изготовку к стрельбе из различных положений, а также передвижение на поле боя в составе малых групп. Далее резервистам предстоит отточить меткость стрельбы из автомата Калашникова. Об этом сообщили в МВД Беларуси. Заместитель командира воинской части 5530 Александр Казак подчеркнул, военнообязанные под руководством инструкторов действуют уверенно, и их морально-психологическое состояние позволит выполнить все поставленные перед подразделением задачи. Президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также пресс-секретарь рассказал о том, что Владимир Путин встретится 5 сентября с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Самолет с представителями США приземлился в Москве сегодня днем. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство. Как ожидается, после Москвы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Киев. Имена обладателей национальной литературной премии назвали в Костюковичах в рамках празднования 33-го дня белорусской письменности. Председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич назвал День белорусской письменности мостом, который показывает внимание государства к печатному слову, а также отметил, что на литераторах лежит ответственность за создание портрета нашего государства. Победителем в номинации «Лучшее произведение» сборник произведений поэзии стала Ольга Русилка, автор книги «Котра». В номинации «Лучшее произведение прозы» победил Наум Кальперович с произведением «Червонный мост». Обладателем премии в номинации «Лучшее произведение драматургии» стал Анатолий Зеков за «Двор под буслиными крылами». Также в рамках Дня белорусской письменности прошло торжественное открытие скульптурной композиции «Олеся и Олеся». Арт-объект, установленный на обновленной площади перед райисполкомом, призван увековечить память о выдающемся земляке, народном поэте БССР Аркадии Кулешове и передать преемственность поколений через его творчество. Фигуры юноши и девушки символизируют молодость, первую любовь и непреходящую силу поэтического слова. Высота композиции вместе с постаментом превышает 2 метра. При ее создании классическую бронзу заменили современными полимерными составами высокой прочности. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра днем 15-19 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Категория 12+.
6: Приветствую всех на волне Радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только за всю неделю, а также разберемся с предстоящими событиями столь насыщенного спортивного мира. Присаживайся поудобнее, делай динамики громче. 60 минут в нашем распоряжении. И, конечно, не забудем и о музыкальных паузах.
0: Спорт FM.
6: Если вам казалось, что летом в NBA баскетболисты просто лежат где-нибудь на пляже и ждут нового сезона, то нет. Летом они меняют команды примерно с той же скоростью, с которой обычный человек переключает каналы телевизора. И межсезонье 2026 получилось особенно веселым. Начнем, конечно, с главного. Леброн Джеймс больше не игрок Лос-Анджелес Лейкерс. 41 год, король решил еще раз поменять королевство и перебрался в Филадельфию. Причем сам Леброн назвал это своим последним решением. Символично, потому что в 2010-м его знаменитый переход уход в Майами назывался просто «Решение». Прошло 16 лет, теперь, видимо, вышла заключительная серия. Леброн серьезно размышлял о завершении карьеры, но решил провести еще один сезон и попробовать взять 5-й чемпионский титул. И состав у Филадельфии теперь выглядит так, как будто кто-то включил режим карьеры в NBA 2K и отключил ограничения. Леброн Джеймс, Джоэл Эмбит, Тайр Макси. И вдобавок команда получила Джейлена Брауна из Бостона. В общем, если здоровье позволит, Филадельфия выглядит очень страшно. Но это далеко не единственный громкий переезд. Янис Адекумбо покинул Милуоки. После многих лет разговоров о возможном обмене, он наконец-то действительно состоялся. Двукратный MVP отправляется в Аталанту. И это вообще один из главных сюжетов нового сезона. Впервые в карьере Янис будет играть в NBA не за Бакс. Еще один большой обмен – Джа Мортон в Портленде. То есть человек, который еще недавно считался лицом Мемфиса, теперь начинает карьеру практически заново. А Кливленд решил, что ему не хватает бороды, поэтому туда приехал Джеймс Харден. Харден подписал новый 3-летний контракт примерно на $97 миллионов. И теперь попробует взять то, чего у него до сих пор нет – чемпионский перстень. Причем Джеймсу уже 37. Так что Леброну 41, Хардену 37, а ощущение такое, что звезды 10-х годов просто коллективно решили: «Не-не, молодежь, мы еще не закончили. Продолжаем». Клей Томпсон после выкупа контракта с Далласом оказался в Майами Хит. Четырехкратный чемпион NBA заявил, что его привлекла возможность снова бороться за большие победы. Демар Дерозан отправился в Денвер. Джонатан Куминга выбрал Миннесоту, а Лейкерс, потеряв Леброна, начали практически капитальный ремонт состава. Остина Ривса сохранили, но вокруг него у Луки Донича собрали новых партнеров. Пришли Уокер, Кеслер, Коллинс, Секстон, Квентин Греймс и несколько других игроков. То есть эпоха Лейкерс Леброна официально закончилась. Теперь это окончательно команда Луки Донича. И вообще, нынешнее лето прекрасно показывает, насколько быстро меняется NBA. Еще недавно Леброн и Лейкерс казались практически одним целым. Яниса невозможно было представить без формы Милуоки, Джа Морант был главной звездой Мемфиса, а Клей Томпсон ассоциировался прежде всего с великой династией Golden State. Теперь Леброн в Филадельфии, Янис в Атланте, Морант в Портленде, Харден в Кливленде, Клей в Майами. И самое интересное, что сезон еще даже не начался. Так что если вы последний раз следили за NBA весной и осенью включите матч со словами «Так этот парень разве не за другую команду играл?», не переживайте. Скорее всего, играл. Спорт FM.

0: старта нового сезона НХЛ остается совсем немного. Казалось бы, уже все должно быть готово. Составы собраны, контракты подписаны, хоккеисты достают коньки. Но некоторые до сих пор даже не знают, за какую команду эти коньки надевать. Главная трансферная история прямо сейчас. Коннор Хелли Байкет хочет уйти из Виннипега. И это не просто хороший вратарь, которому захотелось сменить обстановку. Хелли Байк – трехкратный обладатель Визины, как лучший голкипер НХЛ, обладатель Харт-трофи и олимпийский чемпион. То есть примерно тот человек, которого обычно клуб запирает в раздевалке и говорит: «Коннор, никуда ты отсюда не пойдешь». Но агент Хелли Байка публично сообщил о желании игрока сменить команду. Причем ситуация интересная. У самого Коннора есть полный запрет на обмен без его согласия. Получается, Виннипег может найти прекрасного покупателя, договориться о шикарной компенсации, а Хелли Байк просто скажет: «Нет, не хочу», и все. Правда, Джетс к такому развитию событий, похоже, подготовилась и летом подписали Стюарта Скиннера. Так что запасной аэродром уже есть. Вторая большая история – Детройт и Дилан Ларкин. Капитан Ред Уинкс тоже, по информации инсайдеров, хотел обмена. И все это происходит на фоне управленческого бардака. Клуб уже полтора месяца фактически живет без полноценного генерального менеджера, а будущее Ларкина должен будет решать уже новый руководитель. То есть первым рабочим днем человека вполне может стать вопрос: «Здравствуйте, вот ваш кабинет, вот пароль от компьютера, а теперь решите, что делать с капитаном команды». Но есть в НХЛ проблема и приятнее. Молодые хоккеисты хотят очень много денег. Например, Каттер Готье из Анахайма пока остается без нового соглашения. И клуб сам загнал себя в непростое положение предыдущими контрактами. Теперь Готье вполне логично смотрит на зарплаты партнеров и думает: «А я чем хуже?» Похожая ситуация у Коламбуса с Адамом Фантили. 23-летний форвард уже может претендовать примерно на 11-12 миллионов долларов за сезон. И вот здесь прекрасно видно, насколько изменился рынок НХЛ. Когда-то 10 миллионов в год получали исключительно мегазвезды. Теперь молодой хоккеист проводит несколько хороших сезонов, и агент уже аккуратно достает калькулятор. Но самое удивительное происходит на рынке свободных агентов. До начала тренировочных лагерей остаются считанные недели, а без контрактов все еще сидит целая группа известных хоккеистов. Патрик Лайне, Майкл Бантинг, Эйли Толованин, Владимир Тарасенко. Фамилии, которые еще недавно спокойно находили себе команды. Особенно удивляет Тарасенко. Обладатель Кубка Стэнли, больше 300 голов в НХЛ, огромный опыт. А сейчас сентябрь, и нового клуба все еще нет. Причина довольно простая. Многие команды уже потратили деньги, свободного места под потолком, зарплат почти не осталось, а возрастным игрокам приходится ждать и ждать, и еще немного ждать. Причем НХЛ обсуждает возможное расширение, и иногда возникает вопрос, хватит ли вообще качественных хоккеистов для новых клубов. Судя по нынешнему рынку, хоккеистов как раз хватает. Рабочих мест не хватает, поэтому перед стартом сезона НХЛ у нас сразу несколько сериалов. Куда обменяют Хелли Байка, останется ли Ларкин капитаном Детройта, сколько миллионов получат молодые звезды и кто, наконец, заберет Тарасенко. До начала чемпионата осталось совсем немного, так что генеральным менеджерам пора ускоряться, потому что хоккеисты уже скоро выходят на лед, а некоторым для начала неплохо бы выяснить, в какой форме.
1: Спорт FM. Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: Рекорд FM. Бывает.
1: Вот вы когда-нибудь проходили медосмотр перед новой работой, не зная, где именно будете работать? А вот футболист Леона Малик Фофана теперь может поставить такую галочку в списке жизненных достижений. В последний день трансферного окна за ним началась настоящая охота. Сначала появился Арсенал. Посмотрел на Фофана, посмотрел на ценник примерно в 30 миллионов фунтов и решил: хороший парень, но давайте как-нибудь без нас. И тут пришел Сандерленд. Договорился с Леоном, согласовал с футболистом долгосрочный контракт. Казалось бы, все, собираем чемоданы. Но трансферное окно без сюжетного поворота – это не трансферное окно. В дело врывается Кристал Пэлас и пытается перехватить Фофана. В какой-то момент ситуация доходит до абсолютного футбольного абсурда. В аэропорту Лиона футболиста ждут два частных самолета. Один должен лететь в Лондон к Пэлас, второй – на север Англии к Сандерленду. Вот это я понимаю выбор маршрута. Не у окна или у прохода, а за какой клуб я вообще завтра буду играть. Причем Фофана проходит медицинское обследование прямо во Франции, а результаты готовы использовать оба клуба. То есть врач говорит «здоров», а кому именно от этого радоваться, пока непонятно. Получается своеобразная гендер-пати. Дальше Сандерленд снова включается в борьбу. Улучшает условия сделки, а владелец клуба Кирилл Луи Дрейфус лично приезжает в Лион убеждать футболиста. И убедил. После нескольких смен решения Фофана все-таки выбрал Сандерленд, а клуб заплатит за него около 30 миллионов фунтов. Так что если вам кажется, что вы долго выбираете, какую пиццу заказать вечером, расслабьтесь. Малик Фофана несколько часов решал, в каком городе ему жить, и кто заплатит за него 30 миллионов.
0: Спорт FM. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Представьте, вы продаете билеты на большой концерт, арена уже забронирована, афиши печатаются. А кто будет главным артистом, пока неизвестно. Примерно в такой ситуации оказался UFC. В начале октября в Солт-Лейк-Сити должен пройти турнир UFC 332. Номерной турнир, то есть, по идее, большой вечер, серьезные бои, титулы, звезды. Но пока у турнира есть небольшая проблема. Нет нормального главного боя. Изначально все выглядело куда интереснее. На турнире должна была драться чемпионка UFC Валентина Шевченко. Ее соперницей планировалась Наталья Сильва. И бой должен был пройти за пояс в наилегчайшем весе. Параллельно UFC пытался организовать еще один титульный поединок за временный пояс в полутяжелом дивизионе. Там мелькали громкие фамилии Магомед Анкалаев, Пауло Коста, Ирджи Прохаска. Но постепенно этот пазл начал рассыпаться. Прохаской нашли другого соперника и другой турнир. Коста, по словам Анкалаева, несколько раз отказался от боя, а полноценный чемпион Карлос Ульберг восстанавливается после серьезной травмы колена. В UFC решили, ладно, тогда главным событием сделаем Шевченко против Сильвы. И буквально следом приходит новость, Валентина травмирована и тоже не выступит. Вот тут матчмейкеры UFC, наверное, просто открыли календарь, посмотрели на дату турнира и несколько минут молча посидели. Теперь обсуждается вариант с временным поясом между Натальей Сильвой и китаянкой Ван Цун. Бой сам по себе интересный. Сильва быстрая, техничная и любит работать стойки. А Ван Цун – мощная ударница, которая, кстати, когда-то даже побеждала Валентину Шевченко в кикбоксинге. Но есть проблема. Для главного боя большого номерного турнира UFC это пока не самая раскрученная афиша. Тем более Ван Цун сейчас только 8-я в рейтинге. Последний раз женский бой возглавлял номерной турнир UFC еще в 2023 году. Тогда дрались Аманда Нунис и Ирен Алдана. А Нунис все-таки была звездой совсем другого масштаба. Поэтому сейчас UFC срочно ищет вариант посерьезнее. Можно снова попытаться собрать Анкалаева и Косту. Теоретически можно достать из рукава Хамзата Чимаева. Есть еще Том Аспинал, но у него пока вопросы с медицинским допуском. В общем, вариантов много, рабочих заметно меньше. Но для русскоязычных зрителей UFC 322 все равно будет любопытным. На турнире выступит Роман Копылов, его соперник Атеба Готье. Очень мощный ударник, которого уже успели прозвать чем-то вроде Фрэнсиса Нгану среднего веса. Копылов тоже любит рубиться в стойке. 12 из своих 15 побед он одержал нокаутами. Так что вероятность того, что там кто-нибудь решит не ждать судейских записок, довольно высокая. Будет драться и Андрей Пуляев. Его соперником станет Дамьян Пинос с великолепным прозвищем Баба-Яга. И согласитесь, если человек выходит в клетку под прозвищем Баба-Яга, ты уже как минимум внимательно слушаешь представления бойцов. Плюс Исмаил Наурди встретится с бывшим претендентом на чемпионский пояс Маврином Витторием. Так что совсем пустым карт точно не будет. Но главная интрига UFC 322 сейчас вообще находится не внутри октагона. Она находится где-то в офисе Даны Уайта. Потому что до турнира остается около месяца, билеты продаются, бойцы готовятся. А UFC все еще решает, кого именно поставить на афишу самым большим шрифтом.
1: Sport FM. Радио Витебск. 24/7.

0: FM. Цифра недели.
1: А теперь немного футбольной статистики, после которой возникает главный вопрос, кто вообще все это считает. Но цифры действительно любопытные. Начнем с Англии. Челси выпустил на поле 33-летнего Эмилиано Мартинеса и тем самым совершил почти историческое событие. В составе появился человек старше 30. До этого лондонцы провели 77 матчей в премьер-лиге подряд без футболистов 30+. Последним таким ветераном был Тиаго Силва еще в 2024-м. То есть по меркам нынешнего Челси 33-летний футболист — это уже примерно как дедушка, которого позвали рассказать молодежи, как раньше играли в футбол. А вот Манчестер Юнайтед решил просто расстрелять ворота Ипсвича. 33 удара за матч. Столько команда не наносила в АПЛ последние 10 лет. Бруно Фернандеш еще и оформил хет-трик. Теперь у него 3 хет-трика за Юнайтед. Столько же было у Криштиану Роналду. Где-то в этот момент Бруно наверняка уже аккуратно печатает себе визитки. Почти Криштиану, по одному конкретному показателю. У Тоттенхэма настроение по хуже. Команда проиграла 2 первых матча чемпионата и не забила ни одного мяча. Последний раз такое случалось с клубом в сезоне 1974-75. Полвека прошло, а некоторые рекорды лучше все-таки не обновлять. Переносимся в Испанию. Барселона против Атлетика выставила самый молодой стартовый состав своей истории. Средний возраст – 23 года, а самым взрослым оказался 29-летний Рафинья. 29 лет, и ты уже главный старший по раздевалке. Скоро молодежь будет просить его рассказать, каким был мир до ТикТок. В Италии другая историческая цифра. Впервые с сезона 1930-31 в серии А не оказалось ни одного итальянца, который играл на чемпионате мира. В Германии Луис Лемке вышел в старте в возрасте 16 лет и 325 дней и стал вторым самым молодым игроком стартового состава в истории Бундеслиги. А во Франции другая крайность. Аксель Вицель дебютировал в Лиге 1 в 37 лет и 230 дней. Старше него среди дебютантов был только Дэвид Бекхэм. Вот такой современный футбол. В Германии тебе 16, и ты уже играешь, в Барселоне тебе 29, и ты ветеран, а во Франции в 37 можно спокойно начинать все сначала.
0: Спорт FM. Радио Витебск. Включи настроение.

0: Если вы давно не следили за Формулой-1, то сейчас самое время вернуться, потому что сезон 2026 после летней паузы выглядит примерно так. 20-летний парень собирается стать чемпионом мира. 41-летнего Хэмилтона рано отправили на пенсию, а Астон Мартин построил машину, на которую лучше пока смотреть издалека. Начнем с главного. Андреа Кимми Антонелли. Перед сезоном фаворитом считали его напарника по Мерседесу Джорджа Рассела. Все-таки опыт, скорость давно в команде. Но Антонелли, похоже, решил не ждать своей очереди. После первой победы итальянец буквально преобразился и к летней паузе привез Расселу 59 очков преимущества. А если Антонелли станет чемпионом, то сделает это в 20 лет и побьет рекорд Себастьяна Феттеля, как самого молодого чемпиона мира в истории. Но расслабляться рано. В прошлом году Оскар Пиастри тоже уходил на летний перерыв одним из главных претендентов на титул. Потом ошибки, неудачи, и чемпионом стал Ланде Норрис. Поэтому Расселу пока рано выбрасывать белый флаг. Тем более есть еще один человек, который вообще не собирается смотреть на разборки Мерседеса со стороны. Льюис Хэмилтон. Вот кто удивляет в этом сезоне. Первый год Хэмилтона в Феррари получился настолько тяжелым, что некоторые уже начали мысленно выбирать ему кресло-качалку для пенсии. Но новые машины словно перезагрузили Льюиса. В 41 год он снова быстро выигрывает гонки и всерьез держится среди лидеров чемпионата. И что особенно интересно, Хэмилтон опережает своего напарника Шарля Леклера. А ведь Леклер много лет считался практически неприкасаемым лидером Феррари. Поэтому для Шарля ситуация неприятная. Если ты в расцвете сил проигрываешь сезон 41-летнему напарнику, которого еще вчера половина интернета отправляла на пенсию, вопросы неизбежно появятся. Но пока наверху разбираются Антонелли, Рассел и Хэмилтон, есть еще одна команда, у которой сезон развивается совсем иначе. Это Астон Мартин. Перед началом от них ждали едва ли не борьбы за титул в команде Эдиен Ньюри, Фернандо Алонсо, новый технический регламент. Казалось, сейчас полетят. Полетели. Только, судя по всему, совсем не туда. Машина оказалась одной из худших в пилотоне. В какой-то момент Астон Мартин уступал даже новичкам из Кадиллака. Хотя надежда появилась. Команда привезла обновление. Алонсо стал заметно довольнее машиной. Плюс впереди новые доработки и двигатель Хонды. Есть интрига и среди середняков. Racing Bulls и Alpine разделяют считанные очки. А эта борьба не просто за красивую строчку в таблице. От позиции в кубке конструкторов зависят миллионы призовых. Ну и отдельное приключение сезона — новый технический регламент. Теперь примерно половину мощности силовой установки обеспечивает электрическая составляющая. И на первых этапах выглядело это временами странно. Гонщикам приходилось экономить энергию. Раньше отпускать газ, а некоторые обгоны превращались почти в игру. Нажал кнопку — обогнал. Через круг соперник нажал свою — обогнал тебя обратно. Правила уже корректировали, но полностью проблему не решили. И впереди трассы с длинными прямыми — Монца, Баку, Лас-Вегас. Так что вторая половина сезона обещает быть веселой. Антонелли пытается стать самым молодым чемпионом в истории. Рассел пытается не проиграть чемпионат собственному 20-летнему напарнику. Леклер пытается доказать, что 41-летний Хэмилтон не приехал в Феррари отбирать у него статус первого номера. А инженеры пока пытаются сделать так, чтобы у болидов посреди прямой просто не закончилось электричество. В общем, Формула-1 вернулась, и, похоже, скучно там не будет вообще никому.
1: Спорт FM. Ты слушаешь радио Витебск.
2: Море, привет!

0: музыка. Погода на Радио Витебск.
1: Добрый день. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону 15-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: День на Радио Витебск.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

Чемпионат мира закончился, и вместе с ним, похоже, закончилась целая футбольная эпоха. Потому что после чемпионата мира 2026 сразу несколько игроков, которых мы привыкли видеть в футболках своих сборных, примерно вечность сказали: «Все, ребята, дальше без нас». И главное имя здесь, конечно, Лионель Месси. В 39 лет Лео официально завершил карьеру сборной Аргентины. Последним матчем Месси за национальную команду стал финал чемпионата мира против Испании. Аргентина могла второй раз подряд стать чемпионом, но проиграла 0-1. Красивой голливудской концовки не получилось. Хотя, если посмотреть на всю карьеру Месси в сборной, она уже ему особо и не нужна. Лео дебютировал за Аргентину еще в 2005 году. Чтобы вы понимали масштаб, когда Месси впервые надел футболку сборной, YouTube существовал несколько месяцев. Первого айфона еще не было, а некоторым нынешним игрокам сборной Аргентины родители говорили: «Доедай кашу». За эти годы было вообще все. Проигранные финалы, критика на родине, слезы, уход из сборной в 2016-м и возвращение. А потом, наконец, пошли трофеи. Кубок Америки, чемпионат мира 2022, еще одна победа на Кубке Америки. И теперь Месси уходит абсолютным рекордсменом Аргентины. 207 матчей и 125 голов. Причем заявление о завершении карьеры он написал от руки, а на ручке был символ маховика времени из Гарри Поттера, устройство, которое позволяло возвращаться в прошлое. Символично. Потому что футбольные болельщики теперь как раз будут регулярно туда возвращаться. Но Месси такой не один. Вместе с ним из сборной Аргентины ушел Николас Отаменди, ему 38. За национальную команду он сыграл 139 матчей, стал чемпионом мира и дважды выиграл Кубок Америки. На чемпионате мира 2026 Отаменди еще и стал вторым самым возрастным футболистом, сыгравшим в финале мирового первенства. Первый, конечно же, Месси. Аргентинцы даже здесь решили уходить красиво и желательно вдвоем. Закончился сборный Лука Модрич, ему уже 40, а ощущение временами было такое, будто хорват может спокойно доиграть еще чемпионата 3. За сборную Модрич выступал с 2006 года, 202 матча. Финал чемпионата мира 2018, бронза чемпионата мира 2022. Золотой мяч, а на последнем чемпионате мира Лука стал самым возрастным автором голевой передачи в истории турнира. То есть даже уходя, человек успел поставить рекорд. Завершил международную карьеру Эммануэль Нойер, он вообще уходил из сборной Германии после Евро-2024, но затем решил вернуться ради чемпионата мира. Получилось не очень. Германия вылетела уже в 1/16 финала от Парагвая, и в 40 лет Нойер сказал окончательное «все». За Германию 128 матчей, 50 из них без пропущенных голов. И, конечно, чемпионство мира 2014. Но, наверное, самая грустная история – это Неймар. Он тоже завершил карьеру сборной Бразилии. 80 голов – лучший результат в истории национальной команды. 59 голевых передач – тоже лучший. А вот главного трофея со сборной так и нет. В 2014-м была страшная травма прямо по ходу домашнего чемпионата мира. В 2018-м и 2022-м вылеты в четвертьфинале. В 2026-м Бразилия остановилась уже в 1/8. И получается удивительная вещь. Неймар уходит как один из величайших футболистов в истории Бразилии. По личной статистике, но без Кубка мира и даже без Кубка Америки. Завершил карьеру сборной Алжира и Рияд Махрез. 120 матчей, 40 голов и победа на Кубке африканских наций. А самый неожиданный уход – Патрик Шик. Ему всего 30. После неудачного чемпионата мира нападающий Чехии решил, что 56 матчей и 26 голов за сборную ему достаточно. Так что следующая международная пауза будет выглядеть немного непривычно. Нет Месси, нет Неймара, нет Модрича, нет Нойера. Игроков, с которыми многие из нас смотрели чемпионаты мира последние 15-20 лет. Конечно, футбол без них никуда не денется. Придут новые звезды, новые Месси, новые Неймары. Ну, по крайней мере, их так обязательно назовут после трех хороших матчей. Но есть одна немного грустная мысль. В 2006 году Месси и Модрич

0: сам себе спортсмен.
1: Представьте, вам очень нужны деньги. Вы находите покупателя, он готов заплатить, вы отказываетесь, потому что нашли другого покупателя. А потом второй покупатель тоже исчезает. Поздравляем, вы только что провели трансферное окно в стиле футбольного клуба «Монако». У моногасков этим летом была вполне конкретная финансовая задача – заработать на продаже футболистов около 150 миллионов евро. И к последнему дню не хватало примерно 45 миллионов. Но тут судьба буквально протягивает «Монако» кошелек. Челси заинтересовался полузащитником Ламином Камара и договорился о трансфере за 55 миллионов евро. Причем соглашение уже было письменным. Казалось бы, все прекрасно, деньги есть, план выполнен, можно закрывать Excel и идти домой. Но Монако внезапно говорит Челси: «Мы передумали». Почему? Потому что параллельно Эвертон договорился о покупке Флориана Балагуна, а моногаски решили: «Нам достаточно продать одного футболиста, двоих отдавать не будем». В Челси, мягко говоря, удивились и назвали такое поведение непрофессиональным. Но дальше начинается самое прекрасное. Балагун приезжает на медосмотр в Эвертон, и там возникают вопросы. Клубы начинают пересматривать условия сделки, обсуждать детали, а Балагун в какой-то момент просто решает: «А знаете что? И я передумал», и уезжает с базы Эвертона. В итоге получаем идеальную трансферную комедию. Челси остался без Камара, Эвертон без Балагуна, а Монако, которому очень нужны были деньги, без денег. Вот поэтому последний день трансферного окна прекрасен. Можно иметь футболиста за 55 миллионов, покупателя с деньгами и готовое соглашение, а потом несколько раз очень удачно передумать и оставить себе вообще все. Все, кроме денег.
0: Спорт FM. Радио Витебск.

0: Есть в автоспорте один очень интересный человек. Его зовут Алекс Палоум. И у него, похоже, появилась небольшая проблема. Он никак не может перестать становиться чемпионом. Испанцу 29 лет, он выступает в американской серии «Индия Кар» и только что досрочно выиграл очередной сезон. И это уже его пятый чемпионский титул за последние 6 лет. Причем 4 последних чемпионата Палоу забрал подряд. Чтобы понять масштаб, больше титулов в истории американских формульных гонок только у двух легенд – Эй-Джея Фойта и Скотта Диксона. У Фойта 7, у Диксона 6, а Палоу, напомню, всего 29. То есть человек еще вполне может спросить у мамы, что приготовить на ужин, а уже находится рядом с величайшими гонщиками в истории. Но самое интересное здесь другое. Индикар – это не Формула-1, где команды самостоятельно строят машины, и одна может оказаться значительно быстрее другой. Здесь техника гораздо сильнее унифицирована. Поэтому возникает логичный вопрос, если машины настолько похожи, почему чемпион все время один и тот же? И ответ довольно простой. Палоу практически не ошибается. У него нет какой-то волшебной кнопки ехать быстрее всех. Его главный талант – ехать очень быстро, но при этом не превращать каждую гонку в попытку красиво умереть в первом повороте. Палоу великолепно работает с шинами, почти не допускает лишних скольжений и умеет контролировать темп. Условно говоря, когда остальные едут на 100% возможностей и периодически встречаются со стеной, Алекс едет на 99%, но постоянно. И вот этот 1% осторожности в итоге приносит ему чемпионство. Если нужно пропустить соперника и спокойно приехать вторым, он пропустит. Потому что Палоу прекрасно понимает, чемпионат не выигрывается в одном красивом обгоне. Зато проиграться можно в одном красивом столкновении. Вообще без проблем. Плюс испанцу иногда откровенно везет. Например, в одной из гонок он успел заехать на пит-стоп буквально за мгновение до появления желтых флагов. Соперники такой возможности уже не получили. И Палоу в итоге выиграл. Но списывать все на удачу точно нельзя. За ним стоит чип Genesee Racing, одна из сильнейших команд чемпионата. Отличная работа механиков, грамотная стратегия, быстрая машина и практически безошибочный пилот за рулем. Получается довольно страшная для соперников комбинация. А самое неприятное, Палоу вообще не выглядит человеком, которому все это надоело. Перед нынешним сезоном ему напомнили, что годом ранее он выиграл 8 гонок из 17. Казалось бы, нормальный человек ответит: да, сезон получился отличный. Но логика Палоу примерно была следующая. Вы говорите, что я выиграл 8 гонок, а я думаю о том, что проиграл остальные 9. Вот после такой фразы соперники, наверное, и поняли, что ближайшие несколько лет будут тяжелыми, потому что впереди у Алекса еще одна большая цель. Рекорд Эй-Джея Фойта – 7 чемпионских титулов. У Палоу уже 5, ему 29. И если он продолжит в таком же темпе, главный вопрос в Индикар скоро будет звучать уже не кто станет чемпионом, а ну хорошо, а второе место в этом году кому отдадим?
1: Спорт FM. Радио Витебск. В ритме твоего

0: Реклама на радио Витебск.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм.
2: Выгода с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Спорт FM. Это интересно.
6: Трансферное окно в Европе официально закрылось, и главный вывод этого лета очень простой. Если вам кажется, что футболисты стоят слишком дорого, привыкайте. Дальше, видимо, будет еще дороже. Особенно, если покупатель из Англии. АПЛ окончательно живет в собственной финансовой вселенной. Трансферы за 50-60 миллионов евро там уже воспринимаются примерно как «ну да, взяли парня на подмену». А настоящая жара начинается со 100 миллионов. Одна из главных перестрелок лета случилась в Манчестер-Сити. Клуб практически полностью обновил центр поля, потратив на него больше 350 миллионов евро. Главная покупка – Энцо Фернандес из Челси за 145 миллионов евро. Плюс пришли Элиот Андерсон и Аюб Буади. Но Сити не только тратил. Ушли Родри в Барселону за 60, Рейндерс, Савини и еще несколько футболистов. То есть Пепа Гвардиолы уже нет, а традиция покупать полузащитников пачками живет живее всех живых. Хотя Челси тоже не отстает. Лондонцы отдали 138 миллионов евро за Моргана Роджерса. Теперь это самый дорогой английский футболист в истории. А еще за 57 лямов забрали у Аталанты молодого защитника Марко Палестру. Причем Палестру хотел Интер. Итальянцы долго торговались, пытались немного сбить цену, а потом пришел Челси. Сколько хотите, 57, держите наличкой. Вот вам разница между финансовыми возможностями Англии и Италии. Буквально в одной сцене. А в Мадриде тем временем началась новая эпоха. В Реал вернулся Жозе Моуринье, и Флорентино Перес решил серьезно обновить состав. Бернарду Силва и Брахима Канате достались бесплатно. Дензел Думфри за 20 миллионов, а потом Реал достал большой кошелек и заплатил 125 миллионов евро за Яна Диаманде из Лейпцига. Это самый дорогой трансфер в истории мадридского клуба. Но приз за самого неожиданного бухгалтера лета получает ПСЖ. Парижане, внимание, заработали на трансферах больше, чем потратили. Да, это тот самый ПСЖ шейхов. Клуб продал игроков на 334 миллиона евро, а потратил 152. Огромную помощь оказал Ливерпуль, который заплатил за Брэдли Баркла 125 миллионов плюс бонусы. Где-то в Париже бухгалтер ПСЖ впервые открыл Excel и увидел там зеленую цифру. Ну и главный эксперимент лета – Тоттенхэм. Роберто де Дзерби получил больше 350 миллионов евро на усиление. Пришли Сандро Тонали, Савинья, Амар Мармуш, Матеуш Фернандеш и другие. А когда не получилось купить Коди Гакпо, Тоттенхэм арендовал Михаила Мудрика, который не играл официальный матч с ноября 2024 года. И самое прекрасное, после всех этих 350 миллионов Тоттенхэм начал чемпионат с двух пар. Нуля забитых и пяти пропущенных. То есть пока стоимость одного забитого гола определить просто невозможно, потому что нет голов. В общем, трансферное лето 2026 закончено. Сити перестроил полузащиту, Реал побил собственный рекорд, Челси снова доказал, что торговаться для слабых. ПСЖ неожиданно научился зарабатывать. А Тоттенхэм потратил больше 350 миллионов и пока забил ровно ноль. Пожалуй, лучше всего современный трансферный рынок именно этой цифрой и не объяснишь. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт-ФМ на волне Радио Витебск. Кстати, расскажу, как теперь мы с вами будем слышаться с понедельника по пятницу. Встречаемся каждый каждый вечер в 18:30. А в субботу и воскресенье на короткие выпуски жду всех в 11:30 и 16:30. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте. А все выпуски программы ищи на сайте radiovitebsk.by.
0: Спорт FM.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный и северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону 15-19 градусов. В Витебской столбике термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: слушай свое.
1: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
2: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону 15-19 градусов. В Витебской столбике термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Это слушает весь

0: Реклама на радио Витебск.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
4: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковича. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: радио Витебска. Держи 5.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Александр Назаренко и проект «Держи 5» на радио Витебск. Сегодня мы делимся с вами своим личным хит-парадом песен, которые появились этим летом. Собираем, так сказать, осенний музыкальный урожай. Итак, моя пятерка ударников этого лета. Пятое место. Эта песня звучала летом практически из каждого утюга, из каждой Bluetooth-колонки. Да что там колонки? Эта песня даже немножечко всех достала.

и мои фавориты. Тут, как пелось в старой песне, стоять на месте стоять. Этим летом меня порадовала песня коллектива Ума Турман под названием «Не стой, танцуй», чего я вам и желаю под радио Витебск. Это был проект «Держи 5», я Александр Назаренко, пока.

0: Витебске 18 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный и северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону 15-19 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону 15-19 градусов. В Витебской столбике термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Горячий хит на радио Витебск.

Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: на радио Витебск. Держи 5.
1: Всем привет, здесь Воронцова со списком своих самых-самых летних-прилетних треков 2026 года. Ничто так не будоражит приятные воспоминания, как запах и музыка. И если с первым у радио, ну, пока еще есть проблемы, то музыки у нас хоть отбавляй. Начинаю свой рейтинг с проекта «Саян». Вот кто-кто, а они уж дали прикурить во всех социальных сетях и не только. Трек «Мальборо», «Минздрав».

Девушка с приятной внешностью и необычным кукольным голосом в один момент превращается в настоящую фурию. Лера Василевская, она же Беовульф, прочно и надолго закрепилась на нашей волне. А в моем личном топ-5 летних хитов ее «Феникс» расположился на

По моей подборке можно подумать, что Воронцова пересмотрела ТикТок. Но что можно поделать с тем, что нынче песни становятся популярными в соцсетях, а уже потом выходят в открытое плавание по радиоволнам? Исключение составляет Тедди Свимс, музыкант, который известен в узких кругах, но абсолютно узнаваем по голосу. Его «Мистер Know It All» в пятерке лучших образца лета 2020.

Любовь со следующим певцом у меня случилась как раз-таки этим летом. До этого Акмали я считала исполнителем одной песни, и то, которая принадлежит не ему. Но спасибо нашему любимому славянскому базару, который пригласил его выступить у нас в городе. А любовная в исполнении Акмали уже покорила наших слушателей на волне радио-видео.

Ну и поехали финалить музыкальное лето 2026 ярким, аутентичным, с легким налетом жаркого солнца, морского песка и ночных вечеринок на побережье. По мнению модных миллениалов, эта тема стала номером один. А кто я такая, чтобы спорить? Всем турецкого драйва и ярких воспоминаний.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону 15-19 градусов. В Витебской столбике термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Повтор программы от 30 августа.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
2: Всем привет, на волне Радио Витебск, на календаре последние теплые деньки. Поводов для грусти, конечно, хватает, но давайте не будем забывать о плюсах. Например, скоро все вспомнят о том, что где-то завалялся яркий плащ или шарф. Начнутся фотосессии в листьях, встречи в ламповой обстановке, перебрасывание тыквы из рук в руки и так далее. И пока мы в это во все только начинаем погружаться, давай узнаем, готовы ли мы к новому сезону в музыкальном плане.
3: Главное, не устраивайте фотосессию в листьях в местах выгулов собак. Может не понравиться исход и итог. А что касается плана музыкального, то с вами на связи Влад Кузьмин и Настя Дроздова, а также самый топовый музыкальный рейтинг волны Радио Витебск. Хит-парад ТОП-20. Мы готовы. А вы?
1: Лидеры прошлой недели.
2: Третья строчка. Джонни и Федук. «Лето».
3: Второе место. Кэлвин Харрис и Джази. Satisfy.
2: Первая строчка. Хьюгель и Майл Энджел и Ультра Нейт. Moving to the Sun. Бодрые под музыку врываемся в первый час главного чарта волны. Нам с тобой предстоит многое пройти, так что не распыляйся в самом начале. Для волнения еще будет время ближе к первой строчке. На данный момент мы с тобой еще не познакомились даже с 20-м местом.
3: А на месте под этим номером сегодня новинка. Да какая! Постарался над этим саундом проект Мизма. Ну а название у него очень доброе и позитивное. Hello! Так и переводится. Мы тоже приветствуем новичка и желаем успеха.
1: Новинка. 20-е место.

0: себе дела у Хюгеля и Солта, пока им не удалось войти в первую пятерку. Может, наступит новый сезон и все изменится. Тебе захочется тепла, и будем слушать «Джамайкан» без остановки. Пока только плюс один.
1: 4 недели в списке и уже минусы. Это я о такой тройке исполнителей, как Леони, Маркус и Мартинс. Трек «Мунлайт» за 7 дней убавил себе -2 строчки. Хотя, возможно, есть объяснение. На убывающую луну потеряли и парочку баллов.
2: 18 место.

0: Заслуженный бал отправляют в банк Боб Синклер и Кайза. «I Can't Wait» продолжает удивлять результатами и радовать звуком.
1: Следующие исполнители звуком точно порадуют, а вот в остальном, к сожалению, хорошие новости для них заканчиваются. Так как «By India», «Хчо» и «Мод» попадают под обвал недели и теряют 5 строчек рейтинга треку «Шаде».
2: Обвал недели. 16 место.

0: хорошо, что мне не приходилось вести прогноз погоды, ибо он всегда был бы неточным, ведь так сложно говорить о минусах. К сожалению, именно такую оценку, минус 3, получили Алекс Уоррен, Изабелла Мельтман и Кэтрин Райн.
1: Да, явно эти исполнители не рассчитывали на такое. Но есть еще одни, которые немного буксуют на начальных стадиях своего нахождения в списке лучших. Это The Vault, Джон Саммит и Джулия Чардж. Их Shades of Blue на этой неделе пока только +1.
2: 14 место.

0: На плане выходные страны, где... Правильно, на волне номер один в регионе. С тобой радио Витебск, здесь всегда есть что послушать. Приятно, что в чарте в ротацию попадают только настоящие и проверенные хиты. 13 место не исключение. Раушен, Раулихандро и Вискид сделали плюс 4. Поздравляем, Понга!
1: 13 место.

0: Итак, Брианна Грейс и диджей Тиесто просто в три скачка с первого места скатились на 12-е. И да, если с математикой и счетом у вас все просто, то вы уже подсчитали и поняли, что по минус примерно 3-4 балла зарабатывал дуэт. Обидно.
1: А норвежцы, наоборот, ликуют. Проект The Bowser сделал композицию настолько легкой и согревающей, что она идеально вписывается в любой сезон. А мы с радостью впишем название трека Magnetic в список самых прорывных на этой неделе.
2: Прорыв недели.

0: лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Первая часть пролетела, вторую крылом позвала. Но это ладно, мы, естественно, через пару минут перейдем к верхним представителям. Но и здесь еще не все сказали свое слово. Точнее, не пропели.
2: 20-я строчка. Мизмо, hello.

0: 11 место. The Bauza Magnetic.
1: По пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by. Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: продолжаем заполнять классными треками эфирное пространство нашей волны. И вот тут тест на знание того, чем мы тут занимаемся. Почему в эфире «Радио Витебск» так много хитов? Ты молодец! Правильно ответил, потому что на волне хит-парад, по которому мы несемся с очень серьезной скоростью. Единственное, на чем можно ненадолго остановиться, это на вылете недели.
1: Топ-20. Вылет.
2: Ненадолго – вот это ключевое слово. Так как трек, который сегодня покидает список 20, покидает его с наградами, и это уже не обидно. На счету несколько золотых, серебряных медалей и пару званий «Прорыв». Это все он. Трек «Body Talk» от исполнителей Али Фарбен и Рене Миллер. Удачи, ребята. Уверен, с вами мы еще встретимся.
1: Топ-20.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Медитация и релакс еще никому не помешали. Так что после всех обвалов и вылетов предлагаем на несколько минут погрузиться в воспоминания и кайфануть от треков 2000. А вот какого года, не скажу. За меня это сделает Настя Дроздова, как и познакомит вас с топ-3 того времени.
0: Флэшбэк.
2: Ну что, мы целиком и полностью рассчитали со всеми звездами, то есть справились с музыкантами нижней десятки. Впереди важное событие – флешбэк. Сегодня послушаем самые горячие треки, которые крутились в эфире в мае 2009 года. В сетке найдется место для Флориды, Лили Аллен, а еще в топ влетит Айкон. Все послушаем, главное – не утонуть в ностальгии.
0: Флешбэк.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Помнишь, еще в самом начале нашей сегодняшней эфирной встречи мы говорили про обратный отчет, который в случае с главным музыкальным рейтингом волны принято начинать с 20-й позиции. Так вот, многие уже готовы разменять двадцатку на две десятки. С нижней мы почти справились, прямо по курсу «Русские новинки». Их традиционно три, и сразу предупреждаем, очень много девчонок. Настарались на премьеру Клава Кока и Джонни, выпустили своих журавлей. Люся Чеботина лидерство не уступила и тут же выпустила сингл «Горгона». Как хорошо, что, слушая работу, в глаза певицы смотреть не придется.
2: Ну а Мия Бойко вновь выпускает очередной трек хвалы и оды с говорящим названием «У меня все есть». Вопрос только откуда?
0: ТОП-20.
3: Принимай меня близко к сердцу.

0: Витебске 20 часов. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Повтор программы от 30 августа.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
3: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
4: Ну что, начинаем все заново? Передаем тебе приветы с любимой волны. Радио Витебск в твоих динамиках, а это значит, здесь же будут звучать исключительно топовые треки. На повестке «Горячая десятка». Единственное, что звучать она будет немного иначе. Сначала, как ты помнишь, мы слушаем треки, которые разместились в сетке рейтинга, но не нашего, а мирового. Топ Шазам Глобал в студию.
5: Сегодня нас ждут треки, которые ранее ты мог и не слышать. Да, все потому, что именно в каких-то соцсетях сейчас они активно форсятся. Тройка выглядит так. Кацай и ее новинка Animal, Клони и Проспа с работой Free Your Mind и Tame Impala с треком Loser.
2: Топ-20.

0: десятка.
1: Начинаем обратный отчет с 10. Бессмысленно нестись мы не будем, а наоборот, постараемся распробовать каждый хит на нашем пути. Встречаем в середине рейтинговой сетки Мадонна и Мартин Гаррикс. Их совместка «Bizarre» получила 1 балл, к сожалению, со знаком минус.
0: Десятое место.

0: 5. И помимо мощного хлопка от ребят из The Second Voice, до нас долетают 5 позиций плюсом к треку Let Me Be. Видимо, обсуждение в команде начинает давать свои плоды. Рады возвращению вверх.
1: Вернули свою позицию верхней десятки и BTS. Парни наплавались в холодных водах глубины и решили подплыть чуть ближе к берегу. Поставили цель, достигли. Вот они, бравые корейские парни.
2: Восьмое место.

0: Ой, знаете, нравятся мне предыдущие исполнители. Такие молодые, активные. Творческие псевдонимы у них еще такие улыбательные. Медуза и Хенри Камомайло. И вот все идеально, кроме, пожалуй, одного. Показателей за неделю. -2 треку «Don't Wanna Go Home».
1: Хайпиться на теме лета тоже не прокатило. Нужно было немного активнее рекламе трек Джонни Федуку. Возможно, Prime продлился бы дольше. Но парни одумались лишь к июлю, и вышло, что вышло. А точнее, ушло. Как минимум 3 балла.
2: 6 место.

0: как приятно слышать эту музыку. Но послушайте только, как звучат эти финальные ноты трека «Meet Me in the Dark». Проекту IVE за это просто невероятный респект. Ну и в виде плюс одного ваш респект не остался незамеченным.
1: Как и разница в лайках, ибо рядом стоящему Алексу Уоррену досталось повышение на целых 3 ступени. Вот она, сила Fever Dreams.
2: 4-е место.

0: ладно, мы же знаем, что трек Satisfy набирал неплохое количество наград. Поэтому сегодняшний небольшой минус совсем не испортит настроение для Кэлвина Харриса и Джей-Зи. Как-никак, третье место — это тоже очень и очень хорошо.
1: Но серебро все-таки лучше. Кстати, оно досталось Маршмеллоу и Португал The Man. Феникс крыльями взмахнул и отправился на второй круг. Глядишь, так и до первого места долетит.
2: Второе место.

0: 20.
1: Финалочка уже не за горами, почти все отслушано. Все показатели хитовости законспектированы, сейчас словим музыкальные инсайты, а те, кто числится в верхней десятке. А потом нас с тобой ждет компания претендентов.
0: Топ-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Мадонна и Мартин Гаррикс.

0: 9 место. The Second Voice, Let Me Be.
1: Восьмая строчка. BTS, Swim.
0: Седьмое место. Медуза и Хенри Камомайла, Don't Wanna Go Home.
1: Шестая строчка. Джонни и Федук, Лето.

0: Четвертая строчка – Алекс Уоррен, «Fever Dream».
1: Третье место – Кэлвин Харрис и Джази, «Satisfy».
0: Вторая строчка – Marshmello и Portugal The Man, «Феникс».

0: С понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
2: Претенденты на линии, а точнее на волне ожидания своей очереди в FM-пространстве. Кто сможет попасть в двадцатку, узнаем совсем скоро. А пока Лирик попробует завоевать ваши голоса треком «Аутентичная». Далее по списку «Медуза» и «Кхалид» с треком «Уикенд». Да, выходные мы с вами точно любим. Ну и на финал «Чарли XCX» с саундом «Камера». Ух, съемки у нас что ли будут?
0: ТОП-20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: У нас здесь все как в реальном забеге. К финалу дыхание сбивается, и слов в голове все меньше. Хочется только одного – наконец пересечь финишную черту и упасть на землю. Ее в нашем случае мы заменим на диван или сиденье автомобиля, а все остальное пусть будет как есть.
3: Вот у кого дыхание за неделю точно не сбилось, так это у наших сегодняшних победителей. Потому что они не упустили и не отдали свое первое место. Внимание, вносим золотые медали треку «Moving to the Sun», а таких исполнителей, как Хугель, Эмайл Энджел и Ультранейт. Ну а мы можем уже потихонечку покидать эфирную студию. Мы это Влад Кузьмин и Настя Дроздова. И говорим тебе, как всегда, пока-пока.
0: Первое место.

0: Строительство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону 15-19 градусов. В Витебской столбике термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио Витебск. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону 15-19 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный и северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону 15-19 градусов. В Витебской столбике термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14. Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Реклама.

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14. В Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: которая слушает. В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14. В Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14. В Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.